стын. Эба босуро чалече. Нямзара цивулака. А ё бурво хита. Сам я лам рукя Сесилия. Je t'aime, Cécilia.